0: Фабрика улетного настроения. Зефир ФМ.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу совпадем.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Самое сладкое радио страны. Зефир FM.
1: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны. У тебя душа болит.

Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам. Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого давления,

0: 66. Удачник. Техника, которая не подведет.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Зефір 95.4 FM.
1: В Бобруйске 8 часов утра.
0: В эфире Зефир. Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с главой Татарстана. Стороны подписали дорожную карту сотрудничества до конца 2027 года. В документе обозначены совместные проекты не только в экономике, но и в сфере культуры, образования, спорта и туризма. Парламентская делегация Алжира прибыла с визитом в Беларусь. Стороны заинтересованы в развитии партнерства по всем направлениям, особенно в торгово-экономической сфере. В Беларуси хотят создать открытый реестр специалистов, которые обучают детей. Репетиторов, логопедов, дефектологов, преподавателей музыки, танцев, вокала, ИЗО и компьютерной грамотности. Обсуждение проекта идет до 1 июня. За прошедшие выходные дни в Могилевской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 595 нарушений ПДД. Задержано 12 пьяных водителей и 33 бесправника. 61 пешеход привлечен к административной ответственности за нарушение правил, 22 из которых находились в нетрезвом состоянии. Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных граждан для трудоустройства в ДЭП города Бобруйска рабочими зеленого строительства «Козьба». Заработная плата от 1500 до 3000 рублей. Звонить по телефонам 73 48 63 72 03 94. В домашнем матче Бобруйская «Белшина» разгромила новополоцкий «Нафтан» со счетом 5-1. По итогам 9 туров Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу подопечные Александра Лисовского имеют в своем активе 9 очков и расположились на 12-м месте в турнирной таблице. Искусство песни. Хоровой коллектив «Ясные зори» принял участие в открытом конкурсе «Брославская хоровая ассамблея». По итогам выступлений бобруйский коллектив был отмечен дипломом за сбережение и захование хорового мастерства.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: Кафе «Купаленко» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе. Организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания «Купаленко». Телефон 802 25 72 12 78. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802 25 70 09 86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 77%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Ну что, сильная женщина у нас, правильно, звучала в эфире, а у вас в эфире сильная женщина и сильный мужчина. Юрий Гладкова и Рома Макс.
1: Доброе утро, Бобруйск.
0: Добрейшего утречка, Бобруйск. С вами самое утреннейшее, самое мощное, самое пробуждающее шоу «Два в одном». И мы начинаем сегодня. У нас уже 26 мая. Ты знаешь, сегодня я помогал дочке относить книжки в школу, сдавать. И прям помню, что я еще совсем недавно их ходил брать. Господи, как пролетает время, это вообще. Ну что, погодка немножечко у нас радует дождиком, да?
1: Как будто бы не радует.
0: Не знаю, мне радостно. После того, как я начал заниматься огородом, все нормально.
1: Кстати, да.
0: Не нужно носить ведра вот эти, водичку греть.
1: Я ждала, я с воскресенья, вот я смотрела, когда дождь, то бы, да, тоже не понимаю.
0: Сейчас, как приедем домой, там уже помидоры, апельсины.
1: Поспель. Капусты еще,
0: бананы, да, да.
1: Так, ну что, мы сегодня решили поговорить на тоже такую интересную тему. Из вечных и недопонимание между мужчиной и женщиной.
0: Ага.
1: Вот так вот.
0: Сегодня будет бунт на корабле, да?
1: Будем разбираться.
0: Это чем это я тебе так задел, интересно?
1: Может, не только ты.
0: А, я понял.
1: Да, я, может, мнение всех женщин собирала, ну и отдельных мужчин.
0: Хорошо.
1: Вот, кстати, что говорят, средняя женщина говорит за день больше слов, чем средний мужчина. Как тебе? Поэтому одним после работы хочется молчать, а другим говорить.
0: Ну, я не средний, я большой, поэтому я все равно много говорю. Женщины чаще сохраняют «вдруг пригодится» коробочки, баночки и пакеты. Это даже называют эффектом бытовой страховки.
1: Ты знаешь, у меня муж такой, я все выбрасываю, а вот ему все нужно. Не выбрасывай, это пригодится. Вот
0: да,
1: это,
0: да, синдром Плюшкина.
1: Да, да, да. Ну и мужчины действительно чаще дольше ищут вещи прямо перед собой. Ученые связывают это с тем, что женщины обычно лучше замечают детали и изменения в пространстве.
0: Мне нравится вот этот момент, когда ты утром бегаешь, ищешь свою рубашку. Ну где же моя рубашка? Да вон в шкафу. Да где в шкафу? Да вон в шкафу. И потом подходишь к шкафу и так руку протягивает, не глядя. Оп, вот она. А, ее там не было! Это подстава.
1: На самом деле, да и у меня даже такое бывает. Вот на самом деле, оно просто вот на столе рядышком лежит, ты его не видишь.
0: Ну,
1: ты вот весь дом обойдешь, и нет.
0: А потом раз и пришла.
1: Да.
0: Ну, фраза «я не голоден» у мужчины очень часто перестает работать, когда рядом появляется ароматная еда. Это как бы
1: правда.
0: Слушай,
1: ну не только, по-моему, у мужчин.
0: Да.
1: А как же я не ем после 6?
0: Да, короче, сегодня развенчаем все всяческие ненужные мифы.
1: Ну и спор о том, что купить к чаю, обычно заканчивается покупкой всего, кроме того, что нужно действительно.
0: Да, в основном к чаю, а потом поесть нечего.
1: Ну, знаешь, это как происходит? А ты что будешь? А ты что будешь? Нет, я буду то, что ты будешь, а я буду то, что ты будешь. И вот так вот минут 10 нужно стоять и выбирать.
0: Я тоже непривередливый, поэтому просто не ем сладкое, стараюсь. И все.
1: Тоже правильно.
0: Ну что, в этом часу у нас гороскопчик.
1: Наша рубрика «Не все так просто».
0: Ну и, конечно, немножечко интересных фактов на тему дня. Поэтому погнали, у нас самое интересное еще впереди.
2: Сладкая штучка.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик для мужчин и для женщин одинаковый. Так что без бунта, пожалуйста. Итак, Овен. День будет активным и немного нервным, но к вечеру все сложится удачно. Не спешите тратить деньги и делать первые шаги смелее.
2: Так вот. Тельцы, хороший день для важных разговоров и наведения порядка в делах. Возможно, приятная похвала или неожиданная поддержка.
1: Угу. Близнецы, вас ждет много общения, новостей и неожиданных сообщений. Главное, не рассказывайте лишнего. Вот так вот. Язык за зубами держим.
2: Раки, не берите на себя чужие проблемы. Сегодня важно подумать и о себе, а вечер подойдет для отдыха и спокойствия.
1: Львы сегодня, как всегда, в центре внимания. И это отличный момент для смелых решений. Возможен неожиданный флирт или даже комплимент.
2: Девы, перестаньте переживать из-за разных мелочей. Все идет лучше, чем кажется. День будет продуктивным, если найдете время на отдых.
1: Весы, вам же пора принять решение, которое вы давно откладывали. День подходит для примирений и приятных встреч.
2: Скорпионы, сегодня лучше избегать конфликтов и споров. А вот если направить энергию в Дева, результат приятно удивит.
1: Стрельцам сегодня захочется сменить обстановку или устроить себе маленькое приключение. Возможно, неожиданная встреча или звонок.
2: Козероги, день отлично подходит для работы и важных задач, а вечером постарайтесь отвлечься и уделить время близким.
1: У Водолеев сегодня особенно сильна интуиция. Прислушайтесь к себе. Возможно, неожиданные совпадения и интересные идеи.
2: Рыбы, не накручивайте себя. День принесет больше хорошего, чем даже вы можете себе представить. Возможны приятные сюрпризы и комплименты.
1: Ну, вот такой вот у нас сегодня обнадеживающий гороскопчик. И стоит на него обратить внимание. Ну, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам. Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку «Райоби» за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно!
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.
0: Так звучит город. Зефир FM.

0: Ну что ж, 8.31, и у нас интереснейшие факты прям вам в ленту. Итак, очередь всегда кажется быстрее в соседней кассе. Спор «пойдем в эту очередь» заканчивается классическим сожалением. Ой, ну это моя супруга прям. Да? Вот это, ты знаешь, был мультик маленький такой рисованный, как человек с одной очереди в другую. Бегает, и все равно в итоге заканчивается тем, что он позже идет в кассу.
1: А я просто в одной очереди стою, мужа в другую отправляю.
0: А, ну молодец, продуманная какая.
1: Да, ты понимаешь?
0: Да.
1: Так, ну что, у женщин фраза «нормально» никогда не означает «нормально», и фраза «как хочешь» тоже.
0: Делай, что хочешь.
1: Но это значит, что все, я обиделась.
0: Это все, это будет казнь 100%.
1: Моли на коленях прощения, холоп.
0: Женщина может заметить изменения в настроении еще до того, как человек сам это понял. Ну, есть у меня такое предчувствие, что если женщина увидела, что у тебя плохое настроение, это скорее предчувствие, что сейчас она тебе настроение все-таки испортит.
1: Либо просто дамы такие: что, тебе слишком радостно? Минута, пожалуйста.
0: В смысле тебе хорошо?
1: Так, ну что, по статистике, мужчины чаще носят пакеты с собой, а женщина постоянно покупает их в магазине.
0: Не знаю.
1: Даже не знаю. Но ты знаешь, я, да, это вот прям обо мне, потому что у меня у мужа всегда с собой пакет. Я говорю, да как ты их вообще, как они у тебя постоянно
0: вообще
1: оказываются?
0: Этими глупостями не занимаюсь.
1: А он мне говорит, ты знаешь, какая это экономия? За год почти 2000.
0: Ничего себе.
1: Да представляешь, я говорю, я не столько пакетов покупаю.
0: Все, буду носить с собой пакеты теперь. Кто делает больше по дому, все, извечный вопрос. Мужчина часто

0: Ну что ж, а у нас не все так просто. Наша излюбленная уже рубрика. Итак, хронодисперсия. Господи, да когда же я начну разговаривать нормально? Хронодисперсия. Ощущение, что время-то тянется, то летит, то слишком быстро
1: движется. Слушай, ну да, есть такое, кстати. Надо теперь запомнить, как это называется.
0: Хронодисперсия.
1: При том, что это бывает вот изо дня в день. Бывает такой раз, как-то 2 часа прошло, и очень быстро. А потом раз, и оно очень медленно дальше тянется.
0: Как правило, когда чего-то ждешь интересного, тянется вообще.
1: Отпуск, например.
0: Ага, да.
1: Мизофония, раздражение чужого чавканья, щелканье ручкой или громкого дыхания. Вот громкого дыхания особенно раздражительно.
0: Ну, я чавканье, вот это вот же меня раздражает.
1: Чавканье тоже, да.
0: Жемевью. Противоположность дежавю. Знакомое место вдруг кажется чужим.
1: Вот, ну, так. Это что-то уже как будто бы...
0: Ну, у меня такого не бывало.
1: Да, у меня тоже. По-моему, странно, если ты тут был, не помню.
0: Домой приходишь, где?
1: Конфабуляция. Мозг случайно додумывает воспоминания, которых не было.
0: А, ну, приукрашивает, да.
1: Ну, это бывает, да.
0: Техноференс, когда телефон мешает живому общению. Вот это вот прям новое слово.
1: Да, да. Ну, тоже, кстати, это прям, мне кажется, в современном мире сплошь и рядом.
0: Есть люди раздражают, это сидят в телефоне. Да-да-да.
1: И вообще не слышат, что ты говоришь. Фрисон, те самые мурашки от музыки или сильных эмоций.
0: Ну, так вот. Говорят, что это мурашки, это единственное чувство, которое человек не может подделать. Это происходит на автоматическом уровне. И это считается чистой энергией, которая через себя проходит.
1: Да?
0: Вот так вот. Эффект Даннинга-Крюгера, когда человек знает мало, но уверен в себе по максимуму. Вообще просто.
1: У меня, кстати, как наоборот красиво. Всегда. Видишь, вот есть люди, да, даже звучит красиво.
0: Большинство людей, наверное, да, такие уверенные в себе, такие, что просто вообще некуда деваться. А на самом деле там...
1: Слушай, ну, ты знаешь, это и не всегда плохо.
0: Ну, да,
1: тоже
0: правильно.
1: Вот, знаешь, как на актерском, допустим, в принципе, вот многие актрисы говорят, что они когда учились, им всегда говорят, что если вы не умеете чего-то делать, нужно говорить, что я умею.
0: Да,
1: вы потом,
0: кстати,
1: научитесь все равно,
0: да.
1: А как бы, ну, уже не потеряете.
0: Ну, это психологический тоже момент такой, да, чему-то я не умею. Когда ты себе говоришь, что ты умеешь, все, значит, научишься.
1: Да.
0: Ну что, у нас впереди еще новости, и потом мы уже в следующем часу к вам очень скоро вернемся.
2: Сделано в Беларуси.

0: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
3: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске 9 часов.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,86 белорусских. Белпочта меняет правила для писем с уведомлением. С 26 мая услугу больше нельзя оплатить обычными или электронными марками, только деньгами. Люди смогут рассчитаться наличными или картой в кассе, а компании и ИП должны рассчитываться строго по безналу. Также упростилась отправка писем. Больше не нужно заполнять бумажные бланки. Достаточно отметить на конверте простое или заказное. МТ-банк прекращает программу лояльности «Халва». С 1 июля закрывается бонусная система по банковским платежным карточкам на условиях тарифных планов «Халва», «Халва-партнер», «Халва-микс» и «Халва-макс». В итоге при безналичной оплате товаров, работ и услуг с использованием таких карт расчет и выплата манибека производиться не будет. Лионель Месси стал вторым футболистом-миллиардером после Криштиану Роналду. Состояние капитана сборной Аргентины и форварда Интер Майами превысило 1 миллиард долларов. С 2007 года он заработал более 700 миллионов долларов на зарплате и бонусах. Но в элитный клуб его вывели также контракты в США, недвижимость и бизнес-активы. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,86 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 7 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 95 долларов 18 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания» Купаленко. Телефон 802-25-72-12-78. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 77%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Ну что ж, 9.05 уже на наших часах студийных. С вами все так же Юль Гладкова.
1: Также Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». Мы сегодня беседуем о мужчинах и о женщинах. Мужское, да, и женское, можно даже так сказать.
1: Не, ну сейчас уже будем давать советы такие немного психологические. Без занудства, как перестать перетягивать одеяло в отношениях.
0: Ну, давай попробуем.
1: Потому что, говорят, все-таки большинство споров в паре превращается в соревнования, кто прав. Ну, кстати, есть такое, да. Поэтому вместо «я прав» или «ты не прав» нужно спрашивать, что ты сейчас чувствуешь. Ну, блин, я даже не знаю.
0: Как будто из мира фантастики сейчас что-то рассказала.
1: Особенно, когда все на эмоциях, вряд ли такое можно спросить.
0: Это
1: либо что-то, ну, такое можно тоже на эмоциях ответить не очень хорошее.
0: Да, женщина всегда права. Лучше придерживаться этой политики.
1: Вот, да.
0: Спокойнее будем. Очень просто. Психологический прием. Перед ответом повтори сам себе словами, что услышал. Ты сейчас злишься, потому что тебе кажется, что тебя не слышат. Это резко снижает конфликт, потому что человек чувствует его эмоции и состояние, поняли правильно.
1: Ну, да, наверное, если бы вот так вот проговаривали, что ты сейчас обижаешься конкретно на эту ситуацию или уже на 50 других.
0: Да, да, да, да.
1: Возможно, действительно можно было бы избежать недопонимание.
0: Это факт. 100%.
1: Потому что, ну, все-таки мы немножко на разных языках разговариваем.
0: Однозначно, это, ну, однозначно взгляды
1: разные.
0: Ну
1: и что советовать? Если внутри уже раздражение, разговор, не диалог, а реакция, поэтому есть специальный лайфхак. Угу. Пауза 10-20 секунд. Это шанс не сказать лишнего. Поэтому иногда лучше я вернусь к этому через минуту, собственно.
0: А если говорить за эту минуту пожар внутри разгорится еще больше?
1: Нужно как-то потушить.
0: Да, еще больше понапрянуть. Ага, сейчас я как скажу. Вот так вот. У людей разные языки заботы. Для одного забота – это действие, для другого – внимание и разговор. И оба считают, что другой не старается. Но на самом деле они просто говорят на разных языках. Но это факт, да.
1: Вот, поэтому опять-таки нужно проговаривать. Проговаривать, ну, надо спокойно как-то. Не всегда получается, но надо учиться.
0: Никогда не получается. Давай все уже будем откровенными, раз пошла такая.
1: Надо тогда, надо работать.
0: Да.
1: Ну и не возвращайте старые конфликты в новый спор. Фраза «а ты тогда то». Тоже,
0: да.
1: Но убивает любой девок, да. Да.
0: Но когда уже факты заканчиваются, начинаешь.
1: Вот я
0: старое
1: тоже, кстати, не люблю, когда начинают припоминать какие-то темы или обиды, которые давно решены. Ну вот зачем? Зачем к этому возвращаться? Я никогда, кстати, так не делаю.
0: Молодец.
1: Вот. И никому не советую. Это плохо.
0: Ну а что, мы в этом часе поговорим про 5 минут этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и, конечно, приметы. Поэтому оставайтесь с нами. У нас впереди еще все самое интересное.
2: Это утро будет.

0: Удачник. Техника, которая не подведет.
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, некоторое количество примет мы для вас подготовили, поэтому сейчас вам о них расскажем.
1: Например, вот, кстати, считается, это день один из самых светлых и гармоничных в лунном месяце. Вот поэтому так. Стоит провести его с пользой, избегать запретов и прислушиваться к народной мудрости.
0: Угу. Люди, появившиеся на свет в этот день, обычно упорные в своих убеждениях, импульсивны, смелы и ответственны. Они предпочитают доказывать правоту не словами, а делами. Обладают природным обаянием и харизмой, что помогает им в жизни и общении с окружающим.
1: Так, мы требуем вот обратную связь. Кто родился в этот день, пожалуйста, напишите нам, так ли это. Ну, кстати, в этот день нельзя плакать. Даже если это слезы радости, иначе вскоре придется лить слезы из-за настоящих проблем или несчастья. Вот так. Ну и нельзя отдавать свои вещи другим людям. Можно случайно отдать вместе с ними свое счастье и удачу.
0: Поэтому держимся, никому ничего не отдаем и не плачем по этому поводу.
1: Да, сегодня мы жадные.
0: Сны этой ночи считаются не опасными, а иногда даже пророческими. Они могут отражать суть вашей жизни, давать подсказки, как выйти из сложной ситуации или куда двигаться дальше. Часто сны приходят в символической форме, но несут глубокий смысл. Но если вам приснится сон днем 26 мая, скорее всего, он пустой и не имеет особого значения.
1: А кто спит днем?
0: Ну-ка. А, да, счастливые
1: зачем
0: люди.
1: Зачем это по-больному? Вот?
0: Не обращайте внимания на эти сны, которые вам снятся. Они все равно пустые. Ну что, а мы слушаем глубокую, наполненную музыку. Поехали.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в

0: Ну что, а мы вернулись к вам, расскажем вам некоторые моменты этикета, которые вот связаны со спортзалом сегодня.
1: Да, во-первых, не занимайте тренажер, если просто сидите в телефоне уже минут 10.
0: Да, кстати.
1: Потому что есть такие есть люди, такие. Да.
0: Ну, сделал упражнение, убери за собой блины и гантели на место, это вот база.
1: Я тоже всегда
0: ну,
1: так делаю.
0: Конечно.
1: Да, да, в принципе, как будто бы я не замечала людей, которые разбрасывают. Но для кого эти правила? Наверняка же кто-то
0: так,
1: делает,
0: да.
1: Да. И не снимайте людей в зале без их разрешения, даже случайно на фоне. Вот, да, это я не люблю. А есть вот те, которые просто заходят в зал, вот так просто.
0: Ой, а сегодня много этого, во-первых. Во-вторых, те, которые снимают себя. И, ну, прям, куда не зайдешь, со всех сторон камеры.
1: Да, ну, как будто бы... Ну, я бы не хотела, чтобы меня со стороны снимали.
0: Согласен. Если хочешь подсказать упражнение, сначала спроси, нужен ли совет вообще.
1: Пожалуйста, можно?
0: Этих умных советчиков.
1: Не подходите ко мне. Да. Ну и парфюм перед тренировкой. Ну, осторожно. Осторожно надо быть, потому что в закрытом зале это превращается в химическую атаку.
0: Да, да. Заходит царь, и все. И все полегли просто от запаха, да. Если работаешь по очереди на тренажере, протирай его после себя. Ну, вот это прям тоже база.
1: Да.
0: Желательно. Как правило, есть и антисептики, и салфетки мокрые. Ну, это как бы база, серьезно.
1: Ну и музыка без наушников тоже плохая идея, даже если у тебя нормальный плейлист.
0: А что, есть такие даже?
1: Представляешь?
0: Давно я в спортзале не был, слава богу. И главное правило спортзала. Все, как все когда-то были новичками. Не смотри на человека так, будто он

0: Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На заводе BLG началось строительство цеха штамповки. Здесь будет организован выпуск внешних крупногабаритных элементов кузова. Площадь превысит 5000 квадратов. Рядом будет построен склад более чем на 3500 метров для изготовления изделий. В планах производство передних и задних дверей, боковины, крыльев, крышек багажника, капотов и крыш, как с люком, так и без него. Запуск в 2027 году. Линия дополнит действующие мощности. Отделы сварки, окраски и сборки. Компания модернизирует количество роботов в 2,5 раза, до 150 штук.
1: Про машины для людей.
2: Voyage в скором времени представит свежий кроссовер Passion S. Новая модель получит новый для бренда дизайн, а по форме кузова и пропорциям очень напоминает другой китайский паркетник Xiaomi IU7. Дверные ручки утоплены, сами же двери сделаны безрамочными. Сзади во всю машину кормы растянулся фонарь, а по бокам от него практически вертикальные декоративные вставки. Базовая версия с единственным электромотором на задней оси выдает 408 лошадиных сил. Ожидаемый запас хода до 640 км.
1: Дай газу!
2: В Беларуси будут продавать мотоциклы, в которые инвестировала китайская компания Geely. Бренд предлагает обширную линейку байков, среди которых городские некеды, спортбайки, крузеры, скутеры и эндуро. Двигатели от 125 до 921 кубического сантиметра. На технике используются компоненты именитых брендов. Тормозные системы Brembo, системы впрыска и ABS Bosch, подвески Kayabo и Marzocchi, шины Pirelli, Maxxis и Continental, а также элементы при вода Регина. Благодаря большому парку все модели будут доступны для тест-драйва.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ну что, быть попроще, елка нам советует. Ну, мы, в принципе,
1: мы так против. Нормальные.
0: Да. Себе с собой такой совет посоветуй. Ну что, белорусский программист Никита Колесник создал электромагнитную перчатку, которая помогает восстановить подвижность кисти после инсульта и травм. Ну, это прям... супер. Ну, вообще, да. Вот эти вот инсульты сейчас, вот это вот скачки давления, очень такая распространенная тема. Если раньше это была болезнь людей пожилого возраста, то сейчас уже, я смотрю...
1: многие, да, подвиг... очень... ну, и молодые люди подвигаются.
0: До 30, у ребят до 30 случаются инсульты. Это вообще какая-то жесть, короче.
1: Нервничаем мы.
0: Да, да, кстати, это только стресс. Ну что, устройство считывает сигналы мышц и с помощью сервоприводов выполняет нужные движения. Идея появилась из личного опыта у разработчика левосторонней гемипаризы. Господи. Сейчас он готовит первый полноценный прототип и планирует серийное производство. Ну, это прям круто.
1: Ну, какой серьезно. Молодец. Да, я всегда удивляюсь, восхищаюсь такими ребятами, вообще. Которые как они к этому приходят. Что-то понимают, вот как-то туда, молодцы.
0: Мне всегда кажется, что им снится, что-то они просыпаются, и я все с удовольствием поэтому сплю.
1: Да, очень, кстати, хочется поговорить с такими ребятами, действительно, вот как.
0: Да. Это интересно, очень интересно.
1: Так, ну что, ну, кстати, в Беларуси уже стартует СТ. Поэтому сегодня, да, с сегодняшнего дня по 29 мая, сегодня они сдают русский и белорусский язык, поэтому желаем удачи,
0: да,
1: ребятам.
0: От всей души собраться. Да, высочайших баллов. Я сразу вспоминаю свои экзамены, вот это вот, когда приходишь в пустую школу, только там учителя, директора, никакой вот суеты нету, все, экзамены.
1: Да.
0: Страшный такой какой-то момент всегда.
1: Даже дождь, вот все такое серо, видишь, потому что чувствует. Ребята переживают, и погода все.
0: Небеса плачут за вас, друзья. Ну что, в 2026 год продолжит бить погодные рекорды. Зима этого года удивила белорусов аномальными морозами. Лето обещает тоже не отставать. До плюс 30 ожидается на протяжении всего лета. Самым жарким выдается июль. Собственно, как всегда, синоптики обещают сухую погоду, поэтому даже ночи будут жаркими. Ожидается, что высокая температура будет преследовать белорусов неделями, а дождливой прохлады не будет до августа. Вот так вот.
1: Не знаю, как будто бы у нас в том году, да и еще до этого, всегда июль дождливый или июнь.
0: Да, да.
1: А август самый жаркий.
0: Да, да. Ну, что? Что есть уже, так говорится.
1: Да, ну посмотрим. Все меняется еще. 100% потом поменяется.
0: Да.
1: Кстати, сотрудники МВД уже усилили контроль за местами массового отдыха граждан. Вот как раз-таки в тему-то.
0: Да.
1: По всей стране функционирует около 500 зон отдыха, большая часть которых расположена у водоемов. Кроме того, под особым вниманием также будут и стихийные пляжи, популярных у населения. И для обеспечения общественного порядка в таких местах будут задействованы пешие наряды милиции, средства персональной мобильности, а также возможности республиканской системы мониторинга. Поэтому не стоит переживать. Все под контролем.
0: И не стоит хулиганить, в конце концов.
1: Да.
0: Ну что, друзья, мы продолжаем, и у нас впереди новости, и мы уже вернемся к вам в следующем часу.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Накануне премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с главой Валберис Татьяной Ким. На повестке ход работ и мероприятия по завершению строительства логистического хаба. Запуск нового центра позволит ускорить доставку и расширить присутствие белорусских товаров на рынке.
0: Регион.
1: По 31 мая в Могилевской области проходит профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности», направленная на повышение кибербезопасности населения. Главная цель кампании – рассказать жителям региона о современных схемах интернет-мошенничества и научить безопасному поведению в сети.
0: В мире.
1: В Мадриде прошла масштабная акция протеста из-за роста цен на жилье. Демонстранты настаивают на снижении стоимости съема, а также на повышении минимальной заработной платы и пенсий до 1500 евро. В городе арендная плата за последние несколько лет выросла более чем на 50%, из-за чего люди вынуждены отдавать за нее до 70% своего месячного заработка.
0: Технологии.
1: Белорусский программист создал ЭМГ-перчатку, которая помогает восстановить подвижность кисти после инсульта и травм. Устройство считывает сигналы мышц и с помощью сервоприводов выполняет нужное движение. Сейчас разработчик готовит первый полноценный прототип и планирует серийное производство.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 77%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем 10.05 уже на наших часах. С вами все так же Юлия Гладкова.
1: Все так же, Рома Вакс, и наше утреннее шоу «Два в одном». Я справилась с этим всем.
0: Да.
1: Выговорила
0: сразу. А я немножко отдохнул.
1: Ну что, мы сегодня разговариваем про проблемы, да? Бесконечные споры вот между мужчиной и женщиной. Какое-то недопонимание. Ну что говорят психологи? Во-первых, еще одной проблемой в отношениях есть нежелание принимать партнера таким, как он есть.
0: Вот, кстати, по факту, да. Почему-то вот, ну, с моей стороны кажется, что женщины, девушки, да, меня ломают. Что пытаются как-то, у них есть какой-то в голове, знаешь, стереотип мужчин.
1: Представление того идеального мужчины.
0: Да. И пытаются человека подогнать. Ну, то есть, я думаю, что тут золотая середина в том, чтобы принимать человека такой, как он есть.
1: Ну, как будто бы ты иногда это вот головой понимаешь, но в моменте будто бы не получается. И все равно вот выстраиваешь, наверное, какую-то идеальную картинку. Но это не про всех девушек.
0: Да, кстати.
1: Однозначно. Все равно не про всех.
0: Да.
1: Отсутствие поддержки тоже. Кстати,
0: это, кстати,
1: одна проблема.
0: Да,
1: жизненная. Да,
0: это прям проблема. Мне кажется вообще, что мужчины, когда их поддерживают и говорят, даже если он что-то там накосячил, говорят, да ты все равно молодец, все нормально, ну ты пробуешь, делаешь. Как-то больше хочется делать и двигаться как бы дальше.
1: Ну, с девушками такое же, кстати.
0: Да.
1: Поддержка все равно важна, однозначно.
0: Да. Ну, не зря ходят эти мемы, что мужчина за каждую мелочь хочет какого-то признания, и когда ему говорят, что он так, молодец, обулся сам сегодня, умничка.
1: Ну что, еще одна проблема, говорят, в отношениях манипулирования, недоверие, контроль бесконечный. Но это есть, и, наверное, со стороны, ну, и мужчин, и женщин.
0: Ну да. И, кстати, кажется, казалось бы, что вроде как с годами должно быть больше доверия, но это уже как будто бы даже вопрос не во времени, а просто привычка манипулировать управлять человеком.
1: Ну и хобби. Тоже обязательно должно быть хобби и у тебя, и у него, и не обязательно вы вдвоем. Хотя вот многие говорят, надо вдвоем, чтобы там, может быть, танцы какие-то, еще что-то. Но иногда как будто бы нужно и одному побыть. Потому что дома вы вместе, на работе вы работаете, ну не обязательно вместе, но тем не менее, как будто бы нет времени разгрузиться.
0: Ну да, свои интересы разные, когда есть, и отключаешься от всего, и когда погружаешься в свое хобби, оно как-то поинтереснее, повеселее.
1: Да.
0: Не зацикливайся на том, что не так в твоем мужчине.
1: Ну и, кстати, вот многие еще говорят, зависимость от родителей, когда родители вмешиваются в отношения, что-то там советуют.
0: Это прям проблема.
1: Есть такое, ну, как там, сепарироваться?
0: Да, однозначно. Ну, родителям, конечно, тяжело отпустить своего сыночку-присыночку какой-нибудь там незнакомой тетки, но это факт.
1: Слушай, ну не всегда, а, допустим, мамы со стороны девушки, ну, женщины. Ну
0: да.
1: Тоже же есть. Нет, он не прав, ты должна так. Поэтому, мне кажется, вот надо уметь абстрагироваться, сказать, это наша семья, сами решим, потому что, ну, возникают конфликты на фоне того, что если тебе постоянно будут говорить, что твой муж там или жена не идеальный, рано
0: 100%.
1: Или поздно, ты в это сам начнешь уже
0: верить. Ну, я, с одной стороны, как муж, понимаю и с этой стороны, и с другой стороны, как отец и дочки, и сына, мне тоже как бы тяжело, когда ты свою маленькую девочку растишь, а какой-то дядя приходит и начинает рассказывать ей какие-то правила жизни и ломать ее. Поэтому все должно быть, конечно, в меру.
1: Да. Ну, доверие тоже должно быть обязательно.
0: Да, 100%.
1: Вот. Поэтому гуляйте, любите, понимайте и не ссорьтесь.
0: Это вот точно. Наслаждайтесь друг другом, 100%. Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждет гороскопчик, поэтому оставайтесь с нами на 95.4.
2: Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик для тех, кто пропустил сегодня утром. Слушаем и...
2: запоминаем.
1: Совершенно верно. Овны, день будет активным и немного нервным, но к вечеру все сложится удачно. Не спеши тратить деньги и делай первый шаг смелее.
2: Как это не трать деньги и делай смелее первый шаг?
1: Ну вот все у тебя связано с деньгами.
2: Тельцы, у вас хороший день для важных разговоров и наведения порядка в делах. Возможны приятная похвала или неожиданная поддержка.
1: Близнецы, вас сегодня ждет много общения, новостей и неожиданных сообщений. Главное, не рассказывайте лишнего.
2: Ракам звезды советуют не брать на себя чужие проблемы. Сегодня важно подумать о себе, а вечер подойдет для отдыха и спокойствия.
1: Львы, вы сегодня в центре внимания, и это отличный момент для смелых решений. Возможен неожиданный флирт или даже комплимент.
2: Девы, перестаньте переживать из-за мелочей, все идет лучше, чем вам кажется. День будет продуктивным, если найдете время на отдых.
1: Весы, вам пора принять решение, которое вы давно откладывали. День подходит для примирений и приятных встреч.
2: Скорпионы, сегодня лучше избегать конфликтов и споров. Если направить энергию в Дева, результат вас приятно удивит.
1: Стрельцам сегодня захочется сменить обстановку или устроить себе маленькое приключение. Возможно, неожиданная встреча или звонок.
2: У Козерогов день отлично подходит для работы и важных задач, а вечером постарайтесь отвлечься и уделить время близким.
1: У Водолеев сегодня особенно сильна интуиция. Прислушайтесь к себе. Возможно, неожиданное совпадение и интересные идеи.
2: А рыбам звезды советуют не накручивать себя. День принесет больше хорошего, даже чем вы можете себе представить. Возможно, даже у вас приятные сюрпризы или комплименты.
1: Ну, а мы двигаемся дальше, и без сюрпризов у нас будут интереснейшие новости.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. У нас для вас интереснейшие новости. Сегодня вот мы для вас накопали.
1: У меня даже очень удивительная новость.
0: Давай, жги.
1: Американец нашел в своих старых шортах лотерейный билет почти на 6 миллионов долларов.
0: Нормально.
1: Ты понимаешь, купил он 22 мая прошлого года его. А лотерейные билеты действуют у них год, и он буквально за неделю до окончания вот нашел этот билет.
0: Вот везет же.
1: Ты понимаешь? Я думаю, да как можно забыть на целый год? Я еще только иду покупать, я уже смотрю, когда розыгрыш,
0: да.
1: И жду, это что такое, на целый год он случайно забыл.
0: А это вот тот случай, когда ты спокойно относишься к прибылям, деньгам, и все, и не заморачиваешься, не натягиваешь.
1: Да я думаю, он просто не верил, он такой, мне не может.
0: Не может быть, да.
1: Поэтому, если вдруг у вас есть лотерейный билет, стоит его проверить.
0: Однозначно, мало ли чего. Ну что, я вот про технологии. Полностью стеклянный и с экраном водопадом в сети слили дизайн будущего iPhone 20. Ну, как будто бы вот эти вот экраны-водопады. У меня был такой телефон, максимально неудобная штука.
1: Почему?
0: Не знаю, он как-то закручивается, и когда ставишь на него какую-нибудь панель, плохо срабатывает. Мне не
1: нравится. Бронепленка, например. Вот у меня на телефоне бронепленка.
0: А с другой стороны?
1: А так они тоже сейчас вообще все обклеивают. Вот
0: ну
1: так.
0: Да, бронируют.
1: Поэтому, в принципе,
0: ну, не знаю. Инсайдер Джон Проссер показал, возможно, дизайн будущего iPhone 20, юбилейной модели, которую Apple может выпустить к 20-летию линейки. Главная особенность смартфона – полностью стеклянный корпус и экран, водопад загнутым сразу со всех сторон. Но еще и полностью стеклянным. Но это будет тот случай, да, лишь бы это был позвоночник.
1: Ну, стоит действительно его лучше в какой-то еще чехольчик, в какой-нибудь пакетик.
0: А лучше под рамочкой дома держать. Ну, по данным Проссера, новинка может получить процессор Apple A21, кремний, углеродный аккумулятор, увеличенной емкости и обновленную камеру с новым HDR-сенсором. При этом на рендерах у смартфона только двойная камера вместо привычной тройного блока в Pro-моделях. Также сообщается, что Apple может использовать память HBM, технологию, которая сейчас применяется в ИИ-системах и видеокартах. Ну, ранее Проссер уже точно предсказывал ряд устройств Apple, включая iPhone CE 2020 года и MacBook Pro 13. Вот так.
1: Интересненько.
0: Поэтому, да, возможно, стоит ему и поверить этому Проссеру.
1: Так, ну что, вместо овчарки вот в США поиск улик обучили выдру. Ты представляешь, зовут его Сплэш. Это двухлетний азиатский малый когтистый выдренок. Ну и отличается он таким солидным интеллектом. 4 месяца потратили на то, чтобы обучить его. Вот, и все, и теперь вот вместе, кстати, с собачками работает. Даже нашел себе друга по кличке Нова.
0: Ну они милашки, выдры, конечно, вообще обожаю. Такие прикольные зверьки.
1: Я тоже вот на фото смотрю, это просто такое умиление. Я не могу.
0: Да, умиление. Ищет всяческие, значит, вещи, которые нельзя.
1: Да, да. И особенно там вот на дне каких-то озер. Вот он,
0: а,
1: там,
0: даже так?
1: Да,
0: ничего себе,
1: да,
0: обалдеть.
1: Представляешь, ДНК там он готов, ну, не готов, находит ДНК человека и так
0: далее. Обалдеть. У меня еще одна новость. Мужчина прожил 1.5 года с веткой в голове.
1: Зачем?
0: Вот у тебя камень на душе, а у мужчины вот ветка в голове. Да, сразу возникает вопрос, зачем? Сообщается, что житель России провел 1.5 года с 12-сантиметровой кленовой веткой, попавшей в его глазницу и полость черепа. По словам россиянина, в 24-м году он обрубал ветки дерева и в один момент почувствовал сильную боль в области глаза. При этом он не понял, что туда затесалась ветка. Мужчина неоднократно обращался к офтальмологам, но незначительное назначенное ими лечение ему не помогало. В местную областную больницу он обратился спустя 3 месяца, в момент, когда глаз стал плохо видеть. Россиянина отправили на МРТ и с помощью аппарата увидели ветку, прошедшую через глазницу. Извлекли инородный предмет через нос без наружных разрезов. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и на зрение не жалуется.
1: Так, выражение в своем глазу бревна не видит. Работает
0: вот, откуда оно и пошло. Ветка. Но я думаю, что это

0: Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Слушай, ну несмотря на плохую погоду, как будто бы время вот пролетает сегодня очень быстро.
1: Да. А мне кажется, это все матрица. Просто мы в параллельном мире живем.
0: Ну что, дождик, мне кажется, будет точно до конца дня.
1: Да, однозначно. Что-то не выглядит вообще так, чтобы было...
0: Да, и
1: солнышко.
0: Вообще дальше будет еще в четверг уже плюс 14 всего лишь.
1: Ну, не что все это нам. Такое? Зато будет потом июль-август, жара плюс 30. Поэтому давайте насладимся дождиком, пока он есть, потому что совсем скоро.
0: Да
1: его
0: и
1: не
0: потом,
1: будет.
0: Я думаю, мы не сильно будем потом скучать.
1: Да, думаешь?
0: Да. Не осенью знаю. Мы снова встретимся.
1: До скорой встречи, да. Ну что ж, до скорой встречи с дождиком. Ну и нас тоже до скорой встречи, потому что мы вынуждены с вами распрощаться.
0: Да, ну там Тимур Родригес там еще про дожди снова споет. Ну а мы вам пока скажем пока-пока.
1: Пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: Образование.
1: В Беларуси стартуют ЦЭ и ЦТ в единые сроки. Сегодня выпускники сдают профильные предметы на выбор. Результаты будут учитываться при поступлении. Экзамен пройдет в 144 пунктах по всей стране. На ЦЭ зарегистрировались более 59 тысяч человек.
0: Город.
1: Во Дворце искусств прошел отчетный концерт «Обретая мечту». Программа была насыщенной. Зрители увидели 32 ярких вокальных и танцевальных номера, от сильных сольных партий до масштабных групповых постановок. Подробности на Bopper Live.
0: В мире.
1: В Швеции беспилотный автобус попал в ДТП в свой первый рейс. Инцидент произошел из-за резкого торможения транспорта, в него сзади врезался трамвай. Представитель компании-перевозчика сообщил, расследование обстоятельств аварии еще продолжается. В момент инцидента в кабине присутствовал водитель, который при необходимости мог оперативно взять управление на себя.
0: Вот это да!
1: В США крокодил укусил за руку сотрудника зоосада, когда тот поскользнулся при уборке вольера. Американца доставили в больницу, но через некоторое время отпустили, рана оказалась небольшой. Руководство приняло решение провести со всеми работниками профилактические беседы о безопасности. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 13, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 64%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну. С вами уже Нелли Мята. И сегодня за окном пасмурный вторник. Но это не повод грустить, друзья. Ну, пускай небо затянуто тучами, ну а в душе пусть всегда будет солнечно. Вспомните, как приятно закутаться в плед с чашкой горячего чая или кофе, когда на улице прохладно и сыро. А еще лучше улыбнуться, пожелать себе или прохожему хорошего дня или коллеге, или просто порадоваться мелочам. Пускай этот день будет наполнен теплом, уютом и отличным настроением, несмотря на погоду за окном. Ведь главное – это наш внутренний свет и позитивный настрой. Так что хорошего вам дня, и пусть он будет по-настоящему солнечным, даже если за окном пасмурно. Ведь впереди такие зажигательные хиты на Zephyr FM. А Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Далее Анна Немченко исполнит нам трек «По городам». И запоминаем вместе с Федуком. Остаемся на волне 95.4. Расскажу, какие же погодные условия нас ожидают сегодня, что сулят нам звезды гороскопа и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня 26 мая. И сегодня дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за порывов ветра до 18 метров в секунду. А в нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла. Кратковременный дождь с вероятностью грозы. Так что, друзья, ожидаем дожди и готовим зонты, как говорится. Ну и, конечно же, наслаждаемся этим днем на самой сладкой

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: А фрукты и ягоды – это, конечно, вкусно, но смешивать не всегда полезно. Банан в ягодном смузи, оказывается, не всегда лучшая идея. Ученые выяснили, если добавить банан к ягодам, организм может усвоить гораздо меньше полезных веществ, которые связывают с поддержкой сердца и даже мозга. Ну, а причина – ферменте, из-за которого темнеют фрукты. В бананах его много, и он быстро съедает часть пользы ягод. Это не делает, конечно, бананы вредными, но если, друзья, хотите максимум пользы от ягодного смузи, лучше смешивать их с йогуртом манго, ананасом или апельсином, советуют специалисты. Ну а мы переходим от более аппетитным треком в конце этого часа, друзья, на самой сладкой радиоволне послушаем Феликса Джейна и Шаузи. Далее Леди Гага и Юлианна Караулова с треком «Лотос». А с вами была Нелли Мялта, и услышимся уже в следующем часу. Но мы не переключаемся, а остаемся на волне 95.4.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Более 76 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года. Это жители 38 стран. Больше всего гостей из соседних государств – Литвы, Латвии и Польши. Приезжают не только навестить родных и друзей, но и отдохнуть и оздоровиться. К слову, въезд в Синеоку без специального разрешения работает уже 4 года.
0: Детали.
1: В Беларуси растет сезонная активность клещей. Только за первые 4 месяца 26-го в стране зарегистрировано около 1800 укусов. Главным методом защиты остается вакцинация. В Синеокой доступны препараты как российского, так и бельгийского производства для взрослых и детей. Однако прививка не защищает на 100% от всех инфекций. Важно помнить и об элементарных способах самозащиты.
0: В мире.
1: Новый случай заражения хантавирусом подтвердили в Испании. Инфекцию обнаружили у одного из граждан, который находился на карантине после эвакуации из круизного судна. Пациент с момента поступления в госпиталь был под клиническим наблюдением. Положительный ПЦР-тест выявили в ходе плановых проверок. После подтверждения диагноза мужчину перевели в изолированное отделение для дальнейшего лечения.
0: Вот это да!
1: Настоящая принцесса Диснея. В зоопарке Южной Кореи живет новая суперзвезда – львица по имени Луна. Она взорвала интернет своими длинными ресницами. Благодаря этой особенности грозная хищница выглядит как кокетливая героиня известных мультфильмов. Кадры с пушистиком мгновенно набирают популярность.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелирка Рад на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 64%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

Вы, друзья, когда-нибудь ругали себя за то, что, ну, что-то забыли? А вот и зря. Например, ирландские ученые выяснили, забывчивость – это не ошибка, друзья, а хитрая стратегия нашего мозга. Оказывается, он специально стирает лишнее, чтобы освободить место для самого важного. Чем лучше мы забываем ненужное, тем эффективнее работаем и быстрее принимаем решения. Так что, если что-то вылетело из головы, не переживайте. Возможно, ваш мозг просто наводит порядок, чтобы вы стали еще умнее. А еще счастливее и с хорошим настроением можно стать на самой сладкой радиоволне и послушаем трек «Якутский бриллиант» от Виктории Дайнека.

крутите барабан. Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78. Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого

«Дачник». Техника, которая не подведет. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята. Напомню, что сегодня вторник, 26 мая. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А советуют нам быть изворотливее и импровизировать везде, где можно. Это своеобразный рецепт успеха на этот день, между прочим. Только вот плясать под чужую дудку звезды все же не советуют. Пусть в голове звучит своя музыка, что-то будет мешать нам добиваться своего. Решаем проблемы и, главное, не унываем. Если неприятностей будет много, ведь в конечном итоге мы урегулируем все, и дела пойдут как по маслу. Возможностей сейчас будет, очень много, но далеко не все приведут к успеху быстро. С некоторыми придется повозиться, но при этом долю удачи вы получите везде, друзья. Верить гороскопу или нет, это дело каждого, а самое главное – оставаться на самой сладкой радиоволне. И слушаем в середине этого часа трек «Не ревнуй» от Мэри Го. Зет.

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: I'm just trying to tell you how it feels.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На заводе Белджин началось строительство цеха штамповки. Здесь будет организован выпуск внешних крупногабаритных элементов кузова. Площадь превысит 5000 квадратов. Рядом будет построен склад более чем на 3500 метров для изготовления изделий. В планах производство передних и задних дверей, боковины, крыльев, крышек багажника, капотов и крыш, как с люком, так и без него. Запуск в 2027 году. Линия дополнит действующие мощности. Отделы сварки, окраски и сборки. Компания модернизирует количество роботов в 2.5 раза, до 150 штук.
1: Про машины для людей.
2: Voyah в скором времени представит свежий кроссовер Passion S. Новая модель получит новый для бренда дизайн, а по форме кузова и пропорциям очень напоминает другой китайский паркетник – Xiaomi IU7. Дверные ручки утоплены, сами же двери сделаны безрамочными. Сзади во всю машину кормы растянулся фонарь, а по бокам от него практически вертикальные декоративные вставки. Базовая версия с единственным электромотором на задней оси выдает 408 лошадиных сил. Ожидаемый запас хода до 640 км.
1: Дай газу!
2: В Беларуси будут продавать мотоциклы, в которые инвестировала китайская компания Geely. Бренд предлагает обширную линейку байков, среди которых городские некеды, спортбайки, крузеры, скутеры и эндуро. Двигатели от 125 до 921 кубического сантиметра. На технике используются компоненты именитых брендов. Тормозные системы Brembo, системы впрыска и ABS Bosch, подвески Kayabo и Marzocchi, шины Pirelli, Maxxis и Continental, а также элементы привода. Регина. Благодаря большому парку все модели будут доступны для тест-драйва.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Время 12.46 на Зефир FM. И прямо сейчас давайте поговорим о том, что всегда с нами, даже когда мы этого не замечаем, о памяти. О той самой памяти, которая хранит не только важные даты и факты, но и самые теплые, светлые моменты нашей жизни. Вспомните, вот бывает случайно услышанная мелодия, знакомый запах или вкус мгновенно возвращают нас в прошлое. В такие минуты мы снова чувствуем тепло летнего солнца, слышим смех друзей или ощущаем уют родительского дома. Эти воспоминания – наш внутренний источник, мне кажется, радости и силы. А ученые говорят, что именно приятные воспоминания помогают нам справляться со стрессом и поддерживать хорошее настроение. Они вот как личный архив счастья, к которому можно обратиться в любой момент. А, интересно, у вас есть такое воспоминание, которое вот всегда вызывает улыбку? Мне кажется, все же есть. Может, это первая поездка на велосипеде, вкус бабушкиных тех самых пирогов или звездная ночь в походе? Ну, у каждого свое, ведь чем больше мы делимся теплом, тем ярче оно становится. А оставайтесь на волне 95.4. Впереди много хорошей музыки и отличного настроения. Делаем звук громче и двигаемся в такт. Медузы и Генри Чармай. Далее Женя Трофимов и группа «Его комната культуры». И дожди оттуда. А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Но не забываем, что с 13 до 14 часов пройдет наша традиционная игра в прямом эфире на самой сладкой радиоволне.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко проводит личную встречу с председателем Национального народного собрания Алжирской республики. В повестке стоит широкий спектр ключевых вопросов. Стороны детально обсуждают дальнейшее развитие двусторонних отношений, укрепление межпарламентских контактов, а также определение новых перспективных направлений для взаимовыгодного сотрудничества.
0: Детали.
1: В вооруженных силах Беларуси начались командно-штабные учения. Тема испытаний – управление тыловым обеспечением войск в операции по кризисному реагированию. Цель – достижение поддержания высокого уровня обученности должностных лиц всех уровней, позволяющего им оперативно решать задачи.
0: В мире.
1: На популярном горнолыжном курорте на севере Индии произошло ЧП. Более 300 отдыхающих оказались заблокированы в кабинах одной из самых высокогорных канатных дорог азиатского континента. Технический сбой, который был зафиксирован около полудня, привел к полной остановке обеих секций подъемника, в результате чего десятки людей оказались запертыми на высоте около 150 метров над землей.
0: Технологии.
1: Полностью стеклянный и с экраном-водопадом. В сеть попал дизайн будущего iPhone 20. Новинка может получить процессор Apple A21, кремний-углеродный аккумулятор увеличенной емкости и обновленную камеру с новым HDR-сенсором. При этом у смартфона будет только двойная камера вместо привычного тройного блока в Pro-моделях.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйско-Громаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 64%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 029.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Прямо сейчас давайте поговорим об блюде, которое давно стало для нас, возможно, даже для многих народным, а суши и роллы. Кажется, мы знаем о них и все. Заказываем на обед, пробуем новые виды, делимся любимыми сочетаниями. Но за этим привычным вкусом скрывается целая история, полная неожиданных фактов и традиций. Ну а прямо сейчас в прямом эфире на самой сладкой радиоволне можно выиграть роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. По улице Социалистическая, 125, где большой выбор азиатской и итальянской кухни, друзья. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы выиграть те самые роллы «Калифорния», нужно, как всегда, внимательно слушать вопрос – и, конечно же, правильно и желательно быстрее всех ответить на него, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. И, внимание, вопрос, друзья, как вы думаете, когда отмечается День суши? Да, есть такой неофициальный, но очень популярный праздник во многих странах. Маленькая подсказка, она отмечается в июне. Угадайте число и отправляйте свой ответ на короткий номер радио, напомню, 9544, и выиграйте те самые роллы «Калифорния» от суши. Суши-бара «Сушилка».
1: Сладкая штучка.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Итак, продолжаем нашу сегодняшнюю традиционную игру на Zephyr FM. А сегодняшний приз – это роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, и где большой выбор азиатско-итальянской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А чтобы выиграть те самые аппетитные роллы «Калифорния», нужно послушать внимательно мой вопрос и, конечно же, ответить на него правильно и желательно быстрее всех, отправив свой вариант ответа на короткий номер радио 9544. Как вы думаете, друзья, когда отмечается День суши? Есть такой интересный, а правда, неофициальный

Специальный праздник, но он существует, и маленькая подсказка, его празднуют в июне, летом, друзья. Думайте только недолго, ведь в конце этого часа уже совсем скоро определится тот самый победитель, который и получит роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Включайся.

0: почерк.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Ну что, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша на Zephyr FM. С вами по-прежнему Наримята. И разыгрываю роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», где большой выбор итальянской и азиатской кухни. И также вы можете сделать как предварительный заказ. Ну, а если у вас не получается зайти в это заведение, то можно спокойно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска, где бы вы ни находились. Ну а прямо сейчас давайте же узнаем нашего счастливчика, который и выиграл роллы Калифорния. А чтобы их выиграть, нужно было внимательно слушать вопрос и, конечно же, ответить правильно и желательно быстрее всех. Как вы думаете, когда отмечается День суши? Да, есть такой праздник, он, правда, неофициальный, но очень популярный во многих странах. Отмечается он летом, друзья. И какого же числа? 18 июня. А наш счастливчик – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 9608. Мы вас поздравляем! Вы выиграли аппетитные роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка». Обязательно мы с вами свяжемся. Главное, чтобы вы подняли трубочку, и мы вам расскажем, где и как можно забрать свой приз. А остальные остаемся на самой сладкой радиоволне и наслаждаемся хитами и треками на волне 95.4.
1: Не ешь, а слушай. Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси упростили правила для таксистов. Теперь водителям не нужно подтверждать квалификацию каждые 2 года. Это требование отменили. Также убрали обязательные повторные курсы для работы с пассажирами. Обучение остается только при входе в профессию. К слову, шофер не имеет права высадить человека из-за смены способа оплаты во время поездки.
0: Город.
1: В Бобруйском горисполкоме прошло еженедельное оперативное совещание. Максим Горин вынес на повестку текущие вопросы. Среди приглашенных – представители структурных подразделений ведомства, главы администраций, руководители предприятий и организаций. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: ВОЗ бьет тревогу из-за стремительного распространения лихорадки Эбола в Конго. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900. Эпицентр вспышки вируса находится в самой густонаселенной провинции, где около 5 миллионов человек проживают в условиях продолжающегося военного конфликта. Бороться с болезнью медикам мешают боевые действия.
0: Вот это да!
1: Белорус украл породистую собаку, а потом покрасил ее в черный цвет, чтобы хозяин не узнал. 48-летний мужчина забрал русскую гончую из закрытого вольера возле многоэтажки. Собаку стоимостью более 600 рублей он оставил себе и даже спокойно гулял с ней по городу. К слову, маскировка не сработала. Через несколько дней милиция нашла и животное, и похитителя. Пушистика вернули владельцу.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 64%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. А я напомню, что сегодня вторник, 26 мая, и, кстати, еще один праздник – Всемирный день рыжий. От всей души поздравляю всех, кто носит этот удивительный золотой цвет. Ведь этот цвет не просто оттенок, это настоящее сокровище, мне кажется, украшение человечества. В разные эпохи с рыжеволосыми относились по-разному. Где-то считали их особенными, а где-то даже их побаивались. Но сегодня мы точно знаем, что рыжие волосы – это редкая красота и, конечно же, яркий характер. Этот цвет всегда привлекает внимание. И, мне кажется, он ассоциируется с солнцем, энергией и, конечно же, неиссякаемым позитивом. А и такие люди часто запоминаются с первого взгляда, а их улыбка способна сделать любой день ярче. И пускай сегодня все рыжие почувствуют себя настоящими звездами. А если вы не рыжий, обязательно сделайте комплимент кому-то из своих знакомых с этим удивительным цветом волос. Ведь красота должна быть заметной, а рыжие волосы – это всегда повод для восхищения.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: talk about.
1: Напомню, что сегодня 26 мая, и давайте же разберем более подробно, что звезды нам советуют. Например, сегодня тельцам. А тельцы могут на полном серьезе увлечься неким фантастическими идеями или планами, кое-что из которых может оказаться любопытным. Однако, в целом, тельцу сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. И не слишком увлекайтесь фантазиями, тем более сложными схемами. Близнецов сегодня... Будут они купаться в волнах событий, и звезды наделяют их энергичностью, скоростью мышления и острым умом. Будет не просто усидеть на одном месте, а обстоятельства могут требовать присутствия сразу в нескольких локациях, но это ничего страшного. А сегодня звезды благоволят ракам. Он в бизнесе, в карьере и даже в любви, друзья. И все складывается удачно. Вы полны энергии и способны добиться поставленных целей. Не упускайте, друзья, свой шанс, ведь удача удел тех, кто ее заслужил. А вот сегодня для дев любые начинания будут невероятно успешными. Возможно, вы удивитесь пассивности окружающих, но ваша способность находить нужные слова поможет вам вдохновить их и разжечь ее своими идеями. Особую удачу сегодня принесут дела, которые зависят от вашего личного энтузиазма и инициативы. А вот сегодня настроение весов может быть переменчивым, словно запутавшийся в лабиринте настроения. Гнев, радость, печаль, даже равнодушие, благосклонность и неожиданная симпатия. Все эти эмоции могут чередоваться с необычной быстротой, вызываясь как внешними событиями, так и внутренними переживаниями. А чтобы не стать рабом своих чувств, весам рекомендуется сегодня контролировать их или хотя бы попытаться. Стрельцу сегодня грозит заскучать. Несмотря на то, что день будет наполнен активностью, ситуация сложится таким образом, что стрелец не сможет полностью реализовать ее. И работа, и домашние дела будут требовать спокойного темпа, которому стрельцу придется подчиниться. А вот водолеям сегодня благоприятный день. Полные возможности, активность, творческий потенциал, коммуникабельность и смекалка. Все это в вашем распоряжении. Смешав эти качества в правильной пропорции, вы сможете легко справиться с любыми задачами, даже нестандартными. А прислушиваться или верить этому – это удел каждого. Но оставаться

0: Ну что, вторник в эфире. Сегодня, мне кажется, Вселенная создает пространство для мягких перемен и духовных озарений, несмотря вот на такую переменчивую и пасмурную погоду. Пускай, друзья, этот день принесет нам новые возможности и хорошее настроение. А вы делитесь своим энтузиазмом, несмотря ни на что, с окружающими, и вы увидите, как все начнет получаться легче, чем вы ожидали. А впереди самые яркие треки, которые не дадут вам заскучать. Оставайтесь на волне 95.4. Впереди много музыки, позитива, друзья. А я, Налимята, с вами на сегодня прощаюсь. Хорошего вам дня и вечера. И услышимся уже завтра на самой сладкой радиоволне с 11 утра.
1: Сделано в Беларуси. Только

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретился с молдавским политическим деятелем Игорем Дадоном. Белорусский лидер выступил с инициативой рассмотреть актуальные вопросы в контексте ЕАЭС. Президент Беларуси подчеркнул своевременность этих переговоров, связав их с приближающимся саммитом Союза.
0: Город.
1: В Бобруйске стартовали учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. На базах 21, 35 и 17 средних школ на протяжении 10 дней юноши и девушки продолжат изучать предмет допризывная и медицинская подготовка на практике. Также ребят ждут увлекательные квизы, посещение театра, кинотеатра, диалоговые площадки с представителями силового блока и вооруженных сил.
0: В мире.
1: Большинство жителей Латвии недовольны своим жильем. Основные причины – высокие коммунальные платежи, маленькая площадь и низкое качество старого фонда. 85% опрошенных заявили, при выборе нового места проживания они в первую очередь будут обращать внимание на коммуналку, так как на эту часть приходится свыше 30% доходов.
0: Технологии.
1: Google перестроила поиск впервые за 25 лет. Традиционный поиск по ключевым словам уступает место диалогу с ИИ-ассистентом. Теперь эта строка заменена расширяющимся диалоговым окном, чтобы пользователь смог задать сложные вопросы и уточнить детали. Также в запрос можно будет добавлять изображения, видео, файлы и информацию из других вкладок Chrome.
0: Новости компаний и корпораций на Zephyr FM.
1: Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80225-72-12-78. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 64%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

капель за окном и не до сна, пока мы вдвоем рядом со мной. Утро встречай, нами согрет этот февраль. Там, где рассвет гасит огни, время со мной останови. Там, где рассвет пахнет дождем, таем вдвоем с первым лучом. Весна.

есть только ты, мир на двоих, без суеты. И эту нить не оборвать, все за тебя смог бы отдать. Звезды считать с тобой перед сном, счастье всегда в самом простом. Глядя в окно, вместе молчать.

0: 95.4 FM. В Бобруйске 16 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Беларусь хотела бы иметь с Алжиром продвинутые, самые серьезные отношения. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Национального народного собрания Африканской республики. В основе сотрудничества должны лежать якорные проекты и промышленная кооперация.
0: Город.
1: По 29 мая в Бобруйске будут звучать сирены. Это техническая проверка системы. Возможно включение сигнала и проведение СМС-рассылки. Просьба сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не следует. 27 мая с 9 утра до 6 вечера будет перекрыто движение на отрезке улицы Пушкина от улицы Минской до Красноармейской из-за проведения ремонтных работ.
0: В мире.
1: Аномальная жара в Западной Европе привела к жертвам. Во Франции были установлены абсолютные температурные максимумы – 36 градусов в тени. Известно, 5 человек утонули, а двое скончались во время спортивного мероприятия на открытом воздухе. Еще 16 человек госпитализировали, из них 10 в критическом состоянии.
0: Вот это да!
1: У певца Оззи Осборна появится цифровой аватар. Он сможет общаться с поклонниками при помощи нейросети. Разработчики постарались учесть все нюансы, в том числе максимально точно воспроизвести голос, манеру речи и поведение рок-звезды. Первое появление виртуальной версии музыканта запланировано на это лето в Великобритании и США.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в «Ювелир Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Кафе «Купаленко» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе. Организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 64%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ. Каждый час.

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Дачник. Техника, которая не подведет.
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,85 белорусских. В кассы Нацбанка поступят памятные монеты «Республиканский фестиваль национальных культур». В коллекцию вошли серебряные чеканки номиналом 20 рублей стоимостью 590 рублей и монеты из медно-никелевого состава номиналом 1 рубль за 70 рублей. Денежные знаки посвящены мероприятию, которое пройдет в Гродно 5-6 июня. На реставрацию Софийского собора в Полоцке направят почти 2,5 миллиона рублей. Исторический памятник включили в новую госпрограмму «Культурное пространство» на 2026-2030 годы. Выделенные миллионы рублей освоят поэтапно. Например, во время научного блока деньги потратят на обмеры, архивные изыскания, физико-химический анализ стройматериалов и точечные раскопки у восточной стены для проверки фундамента. Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за 23 тысячи долларов. Роман в мягкой обложке был опубликован в 1997 году и на тот момент стоил 7 долларов. Книга почти в идеальном состоянии, так как около 30 лет пролежала на чердаке. На торгах ее назвали лучшим экземпляром, когда-либо появившимся на рынке. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,85 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 7 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 96 долларов 15 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80225-72-12-78. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода с кратковременными осадками. Ветер северо-западный порывистый. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до плюс 13. Влажность 67%. Атмосферное давление 746 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам. Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: да поживу.
1: Вечерний зефир.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Национального народного собрания Алжирской республики. Стороны детально обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений. В основе сотрудничества должны лежать якорные проекты и промышленная кооперация. В вооруженных силах Беларуси начались командно-штабные учения. Тема испытаний – управление тыловым обеспечением войск в операции по кризисному реагированию. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на завтра. В среду ночью, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью с порывами до 14. По 31 мая в Могилевской области проходит профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности». Главная цель кампании – рассказать жителям региона о современных схемах интернет-мошенничества и научить безопасному поведению в сети. В Бобруйском горисполкоме прошло еженедельное оперативное совещание. Самый важный вопрос – благоустройство. На совещании Максим Горин осветил подрядные работы, подготовку ко дню города и форуму с участием городов-побратимов, открытие нового торгового объекта в микрорайоне Киселевичи. По 29 мая в Бобруйске будут звучать сирены. Это техническая проверка системы. Возможны включение сигнала и проведение СМС-рассылки. Просьба сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не следует. Во Дворце искусств прошел отчетный концерт «Обретая мечту». Программа была насыщенной. Зрители увидели 32 ярких вокальных и танцевальных номера. От сильных сольных партий до масштабных групповых постановок. 27 мая с 9 утра до 6 вечера будет перекрыто движение на отрезке улицы Пушкина от улицы Минской до Красноармейской из-за проведения ремонтных работ. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода с кратковременными осадками. Ветер северо-западный порывистый. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до плюс 15. Влажность 67%. Атмосферное давление 746 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Беларуси.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На заводе BLG началось строительство цеха штамповки. Здесь будет организован выпуск внешних крупногабаритных элементов кузова. Площадь превысит 5000 квадратов. Рядом будет построен склад более чем на 3500 метров для изготовления изделий. В планах производство передних и задних дверей, боковины, крыльев, крышек багажника, капотов и крыш, как с люком, так и без него. Запуск в 2027 году. Линия дополнит действующие мощности. Отделы сварки, окраски и сборки. Компания модернизирует количество роботов в 2,5 раза, до 150 штук.
1: Про машины для людей.
2: Voyac в скором времени представит свежий кроссовер Passion S. Новая модель получит новый для бренда дизайн, а по форме кузова и пропорциям очень напоминает другой китайский паркетник Xiaomi IU7. Дверные ручки утоплены, сами же двери сделаны безрамочными. Сзади во всю машину кормы растянулся фонарь, а по бокам от него практически вертикальные декоративные вставки. Базовая версия с единственным электромотором на задней оси выдает 408 лошадиных сил. Ожидаемый запас хода до 640 км.
1: Дай газу!
2: В Беларуси будут продавать мотоциклы, в которые инвестировала китайская компания Geely. Бренд предлагает обширную линейку байков, среди которых городские некеды, спортбайки, крузеры, скутеры и эндуро. Двигатели от 125 до 921 кубического сантиметра. На технике используются компоненты именитых брендов. Тормозные системы Brembo, системы впрыска и ABS Bosch, подвески Kayabo и Marzocchi, шины Pirelli, Maxxis и Continental, а также элементы привода Регина. Благодаря большому парку все модели будут доступны для тест-драйва.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного майского вечера. Вторника, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всех с последним вторником весны поздравляет Светлана Дегтярева. Спешу с приветом для роднулиш Мат Евгеньевича. На районе все стабильно, мы в порядке. Привет от племяшки, сегодня сменили ей имидж, теперь она блондинка. Хорошего вечера, задорного настроения и вкусного чаепития. Береги себя, а я на том же месте всегда жду, люблю и очень скучаю. Привет, дорогой мой сын Сережа, написала Лариса Блитько. У меня все хорошо, мы уже в Пулково с чемоданом фотографий и огромным багажом удивительных впечатлений. 8 часов планируем начать наш полет в сторону родной Беларуси. На днях половина багажа, фото и впечатлений полетит к тебе. Встречай, а я жду тебя, люблю и скучаю. До встречи! Приветик летит самому харизматичному, сильному и упрямому мужчине по имени Алексей. Его взгляд сводит меня с ума, его характер способен пробить любые стены. Если он сейчас слышит этот эфир, пусть знает. Его главная фанатка и по совместительству жена уже зачеркнула еще один день в календаре. Якутяночка всегда ждет тебя. Теплый приветик по Столовскому Николаю от любимой жены. У меня все хорошо, еду на танцы, очень люблю и скучаю. Сладких снов! Передаю согревающий приветик нашему самому любимому мужу, бабульчике Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, все у нас хорошо, 3 приветика улетели, жди вкусняшки. Написала сегодня, выслала, собираем теперь Маркушу. 29-го уезжает, я работаю сегодня, завтра погодка испортилась, дождь идет. Любим, целуем, крепко обнимаем, ты у нас самый лучший. Береги себя, котик, мы с тобой. Отличного, позитивного настроения, хорошего вечерочка, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Привет и поцелуй для Гордеюка Димки, пишет Тина Ковзель. Мы с Коксой сегодня устроили себе выходной, да и обстоятельства такие. Утром сняли швы, конечно, это жесть. Пришлось даже взвизгнуть пару раз, ну а потом так жалко себя стало. Вот и решила лежать и восстанавливаться. Так что можешь мысленно посылай мне поддержку и поцелуй. А если серьезно, скучаю, люблю и жду звоночек. Викторовичи очень помогают. Твоя. Домашний скучающий приветик посылаем своему любимому братишке и сыночку Людвикевичу Александру. Мы желаем тебе уютного вечера, прекрасного самочувствия и отличного настроения. Приветик отправила, лови, очень любим, скучаем и ждем. Твои родные, которые каждую секундочку с тобой рядом, хоть и на расстоянии. Домашний скучающий приветик летит любимому, милому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Родной, все хорошо, у нас бабушка Света и Инка приходили, поиграли с дочей, сын ходит в сад с большим удовольствием. Береги себя ради нас, любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья, майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Друзья, возвращаемся к вашим сообщениям. Передаем привет папе и мужу Михалевскому Дмитрию, пишет Мария. У нас все хорошо, Максим ходит в садик. Я сегодня была на мастер-классе по лепке из глины. И теперь у нас будет новый горшок для цветов. Береги себя, целуем, обнимаем, скучаем. Твоя семья, Маша, Даник и Максик. Согревающий приветик из Гомеля летит нашему любимому Саше, пишет Катерина Дриневская. У нас все отлично, играем на площадке, уроки сделаны специально в школе, чтобы побыстрее идти гулять. Завтра родительское собрание вечером, в общем, завершаем учебный год. Желаем хорошего вечера, позитивного настроя, легкости душевной. Очень любим, скучаем и ждем встречи. Целуем и обнимаем тебя, Саня. Летит скучающий приветик к любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня улетел. У каждого свое счастье. А мое счастье – это ты. И все, что я хочу, это держать тебя за руку, слышать твой смех и видеть, как сияют твои глаза. Люблю тебя очень. Береги себя. Хорошего вечера. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Люблю и скучаю. Огромный любящий приветик Щебареву Диме. Помни, что каждую минутку я рядом, очень люблю и скучаю. Приветик сегодня отправил от детей большой привет, обнимашки. Хорошего вечерочка, сладеньких снов. Миллион поцелуйчиков уже полетели. Лови, с любовью, жена. Передаю любимому мужу Ануфриенко Сергею привет, пишет Оксана. Бусен, все у нас хорошо. Амелия сейчас с твоими родителями, повезут ее на репетицию. Экзамен вчера сдала, Елена Васильевна к себе в группу забрала. Мы очень любим тебя и ждем. Желаю хорошего настроения. Обнимаю и целую, твоя семья. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый сегодня получила приветик, сделаю фото, отправлю свой. С нетерпением жду пятницу, но очень хочу тебя увидеть. Спасибо за то, что ты есть у меня самый лучший, только мой. Безумно сильно люблю и скучаю, ты мое все. Сладеньких снов, душа моя. Летит солнечный приветик моему любимому королю Хайдару от Алины. Очень скучаю по тебе и люблю. В четверг пойду в зал на тренировку. Чувствую себя намного лучше. Учу английский. Желаю доброго вечера. Целую, обнимаю и скучаю. Приветик любимому Сергею Матушеву, пишет Кристина. Роднуля моя, у меня все хорошо, отправила сегодня приветик, жди. Думаю постоянно о тебе, скучаю безумно, ты у меня единственный мужчина. С каждым днем любовь к тебе все больше. Малыш, надеюсь, все у тебя хорошо, солнышко. Береги себя, я переживаю и жду твоих приветиков всегда. Сладких снов, милый, твоя Кристина. Передаю приветик моему любимому Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, наконец-то у меня выходные. Сегодня была у стоматолога, продолжаем лечить зубки. В субботу приезжал Владик со своими девчонками. Помогали, чем могли, в целом все в порядке. Только вот с нетерпением жду приветик твой с поддержкой и любовью. А то как-то грустненько, очень люблю и безумно скучаю. Твоя Мася. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, были сегодня у врача Стасюлей на промежуточном приеме и снимке. Сказал, что все хорошо, срастется, а в следующий вторник уже обещают снять гипс. Поздравляли сегодня все Пашку, ждем его домой, а в остальном все как обычно. Не грусти, братик, и не болей, спокойного вечера, береги себя, любим и крепко обнимаем. Оставайтесь с нами, друзья, майский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным настроением вместе с программой «Шалом, друзья». Да, и последний вечер последнего вторника весеннего, друзья. Мы все ближе к лету, до наступления которого, кстати, осталось всего 5 дней. И я уверен, с наступлением лета ваши сообщения станут еще теплее, еще душевнее. Вместе с программой «Шалом», конечно. Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самый любящий домашний приветик снова летит нашему любимому, дорогому сыночку Александру. У нас все хорошо, собираемся идти на огород работать. Сделай марш-бросок на сорняки. Уютного вечера тебе, сыночек, исполнение всех твоих желаний. Мы безмерно тебя любим и с нетерпением ждем. Береги себя, помни всегда, ты самый лучший подарок для нас, что подарила нам Вселенная. Целуем крепко и обнимаем, твои мама и папа. Домашний теплый приветик про Габу и Чигарю посылает Светлана Бондарь. Зай, все у нас более-менее в норме. Я с мальчишками на больничном. Завтра жду звоночек услышать до глубины души родной голос. От всех наших большой привет, обнимашки. Безумно люблю и очень скучаю. Обняла до хруста и расцеловала. Твоя любимка. Передаю приветик моему любимому братику Ануфриенко. Сергею пишет Ирина Прокопенко. Хороший мой, все у нас нормально. Выгуливаю деток на улице. У нас похолодало немного. Хорошего вечера, дорогой, и отличного настроения. Люблю, целую крепко. Твоя сестренка Ира. Приветик, мой любимый, мое солнце, Димулька Арсеньев. Все у меня хорошо, я сплю и вижу во сне 17 июня. Безумно соскучилась, мочи нет. Люблю очень-очень, целую нежно, обнимаю крепко-крепко. Твоя любимка. И снова летит теплый любящий привет Страховичу Артему, пишет Анна Кацуба. В этот майский вечер хочу пожелать отличного настроения, душевного спокойствия, веры в лучшее, позитива и побольше улыбок. Мы очень ждем тебя, любим и скучаем, твои родные. Безумно скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Солнышко, все у нас хорошо, вся в делах, занимаюсь всеми делами, не грусти, мой золотой. Люблю до луны и обратно, от всех привет огромный, очень буду ждать звонка, зай, навеки твоя и только твоя кошечка. Посылаю свой горячий домашний приветик моему любимому сыночку Страховичу Артему, пишет Надежда Усачева. Сынок, ждем приятного приветика, у нас все хорошо, мы очень тебя любим, скучаем и сильно ждем встречи. Береги себя, ты нам очень нужен, храни тебя, Господи, твоя любящая мамуля. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. У нас все хорошо еще на работе, желаю хорошего вечера, целую и крепко обнимаю. Держись, крепись, прорвемся! Скучающий приветик Ярошевичу Пашке от жены Кати и сына Вовчика. Мы на прогулке, птички поют, солнышко светит, и лишь не хватает тебя рядом. Бесконечно любим и крепко целуем. Береги себя. Еще раз напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного вечера вторника всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Родной Максимус, это тебе большой привет от нас. У нас все отлично, уже свободны от домашних заданий. Красота! Завтра у нас концерт по хору и мини-собранию по итогам года. Держи за нас кулачки, мы очень любим тебя. Родион Крупенько посылает привет другу Майку. У меня все хорошо, только времени стало меньше. Нагрузка на работе выросла, и на другие дела стал меньше тратить времени. Постараюсь завтрашнему дню все доделать и дописать. Хорошего вечера! Передаю привет мужу Александру Мельто. Саша, у нас все хорошо, ждем от тебя приветик. Дедушке открытку можешь уже отправлять. Поздравлять его ждем в воскресенье, как обычно, к 12. А так, пока ничего нового, работаем, учимся. Саша, умничка, радует меня. Желаем хорошего вечера. Обнимаем крепко, Маша и Санечка. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Если Бог нам подарит встречу, я как ветер к тебе прилечу. Все равно будет день или вечер. Боже, как я к тебе хочу. Если Бог нам подарит встречу, я так крепко тебя обниму, что сказать уже будет нечего в моем жарком безбрежном плену. Если Бог нам подарит встречу, я за нас с тобой помолюсь. Возьму в руки церковную свечку и тихонечко перекрещусь. Люблю тебя любить и быть тобой любимой. Твое солнышко. Включаю еще приветик любимому мужу и бабочке Кариму. Дорогой наш, еще один денек без тебя, нам очень тоскливо. Погодка сегодня ветреная, но на улице мы погуляли. Все ждем от тебя приветика, опять не было. Спокойного вечера, обязательно скучай по нам. Любим безгранично. Твоя богиня. Домашний теплый приветик хочу передать своему мужу Якимовичу Сергею. У нас все хорошо, чего и тебе желаю. Люблю тебя, мы очень сильно тебя ждем домой. Целую, крепко обнимаю, береги себя. Твоя Анютик. Передайте самый скучающий привет к нашему любимому сыну и братишке Кириленко Никите. Мы безумно соскучились по тебе, надеемся, все у тебя хорошо, не грусти, бодрячком будь. Все будет пучком, твоя семейка Кириленко. Горячий приветик моему родному сыночку Ануфриенко Сергею. Сынок, все у нас хорошо, мы любим тебя и очень скучаем. Душа моя, береги себя, твоя мама и папа. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Прошу передать любящий приветик моему братику Барматову Алексею. Очень скучаем, береги себя, обнимаем твои роднули Слонима и Гродно. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным вечером зарядить своих родных и близких прекрасным весенним настроением и позитивом. Но а пока послушаем Владимира Преснякова с треком «Без нее никак». Далее Эмина, его трек «Ты моя». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного, позитивного, все еще пока весеннего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю мягких, недождливых, солнечных оставшихся весенних денечков и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!
0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM. Включайся!

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Сделано в Беларуси.
1: Прости.

0: сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дней заправляем в квартирах разных с утра, сквозь слезы дней вспоминаем.

близкий в двух словах, не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.